неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Банная, как тебе.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. В связи с укорочением эфира моего сегодняшнего до 15:00, так как нужно отойти будет в поликлинику, я прошу диджея Данчо присоединиться, если он, конечно, меня слышит.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом радио лидер, замечательный диджей, диджей Данчо и диджей Светогорский. Мы для вас подарим сегодня просто отличное настроение, аппетитные хиты и, конечно же, выполним ваши заказики. Диджей Данчо присоединится по ходу эфира, а я пока поставлю первую песню, она называется «Художник», исполнитель группы «Белые розы».

Вот такая песня прозвучала у нас в эфире, дорогие радиослушатели. Пока диджей Данчо присоединяется, я поставлю песню в исполнении Юрия Шатунова «Розовый вечер».

Всем огромный привет. Вот я присоединился. Диджей Данчо с вами. И вместе с диджеем Светогорским будем ставить классные треки. Только для вас. И первый трек от меня будет Арчи. Парень твой бандит.

0: Светогорский, принимай эстафету, пожалуйста, и ставь что-то от себя.
1: Да, я уже принял эстафетную палочку, а я вас, дорогие радиослушатели, хочу немножечко перенести в 80-е. Мы немножечко сегодня вспомним замечательные хиты замечательного исполнителя, которого, к сожалению, нет с нами в живых, но я знаю, что его песни звучат, его песни всеми любимые, и я думаю, что диджей Данчо со мной согласится и действительно будет со мной солидарен. Это, конечно же, легендарный Юрий Шатунов. И первая песня, которую я поставлю, называется «Бездомный пес».

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчу и хочу спросить тебя, диджей Данчу, что ты имеешь по поводу, что ты скажешь по поводу творчества Юрия Шатунова, и как ты считаешь, добрался ли искусственный интеллект уже до его песен, или еще далеко нет?
1: Ой, да, добрался уже искусственный интеллект до его треков добрался. Есть такой проект, как Нейронный май. Вот. А, правда, по-моему, у них только одна песня всего именно вышла на площадке, а остальные пока нет. Вот. Ну, хорошие у него песни. А я поставлю, в свою очередь, Бетси, котики.

0: И ты, Светогорский, принимай эстафету. И ставь что-то теперь от себя.
1: Да, я уже принял. Я так понимаю, диджей Данчо, это Бетси, который поет тот самый печалик?
0: Да, и Сигма Бой, ну и еще пара классных работ.
1: А я поставлю от себя продолжение. Это будет песня «Ну что же ты», исполняет ее Юрий Шатунов.

0: А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Данчо, как тебе сюрприз?
1: Спасибо большое, классно. А я поставлю трек для тебя у себя. Это будет мама.

0: Вот такой трек от меня прозвучал. Вот, диджей Светогорский, прими и скажи, как тебе этот трек.
1: Да, отлично, я заценил. Я так понимаю, что он новый.

0: Ну, я бы сказал, относительно, да, буквально на неделю где-то назад я его записал.
1: Кстати, да, трек отличный, и я разгадал его секрет. И, конечно же, он посвящен Насте.
0: Ну да, правильно. А исполняет оригинал, это Сергей Завьялов. Я решил сделать кавер.
1: И попал в точку. А я поставлю следующий трек из себя. Конечно же, вспоминая Юрия Шатунова, никак нельзя не вспомнить трек «Белые розы».

0: DJ Dancho, тебе микрофончик.
1: Да, принял. Я поставлю. Будет DJ Vost, хочу тебя и шоколадку.

0: Вот так прозвучало, держи Светогорский, прими эстафету, и также перед тем, как я тебе передал, я тебе хочу спросить, не знаю, вот я помню, вот у меня раньше была большая библиотека в YouTube Music, когда он еще работал, и там у меня есть трек Юрий Шатунов «Детский дом», но там именно где он поет «Маленький». То есть, где он еще подростком, я так понял, был, и поет эту песню. Но сейчас, как ни странно, ищу я в интернете эту песню, вообще в любых музыкальных сайтах, я ее найти не могу, только, ну, основную версию только выдает, которая сейчас есть от Юрия Шатунова. А вот где он мелкий пел, нету, так у меня на ютубе осталось. Вот, так что принимай эстафету.
1: А я поставлю песенку, которая называется «Седая ночь». Все ее знают и любят.

0: Диджей Данчо прими эстафетную палочку, кстати, классные песни у Шатунова.
1: Вот с тобой. Я поставлю трек Эльдар Даугата, Шамиль Смолян.

0: Светогорский, прими эстафету и поставь что-то от себя.
1: Куда уходит детство? В какие города? А где найти нам средства, чтоб мог попасть туда? Оно уйдет неслышно, когда весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Поют «Виа сливки». А я сейчас поставлю Юрий Шатунов «Детство».

0: А сейчас я приглашаю диджея Данчо, и он поставит свою любимую милашку.
1: Проблем. Для тебя специально поставлю свой кавер. Милашка, принимай.

0: Горский принимает эстафету, пожалуйста, и ставь что-то от себя.
1: Конечно, я уже принял. Я недаром ответил таким смешным кавказским юмором. Сейчас мы с тобой полетим вместе с нашими радиослушателями. И, конечно же, я приглашаю Андрея с Аринкой и Сергея Марченко, всех наших друзей. Мы летим на Шашвендос.

0: Горячий шашлычок, горячий шашлычок, а я передаю эстафетную палочку диджей Данчо, и скажи, вкусные ли шашлычки?
1: Вкусный. Я поставлю «Дети рейв», «Девочка мечта».

0: принимай эстафету, диджей Светогорский.
1: А я хочу поставить сейчас, во-первых, классные песни в исполнении группы Ахмад Шет, и у них вышел новый альбом, но сначала, перед тем, как я поставлю новый альбом, поставлю пару треков других этой же группы. Первая песня, которую я поставлю, будет «Афродита». Итак, исполняет Ахмед Шад.

0: Диджей Данчо, прими эстафету, палочку и скажи, что ты скажешь по поводу этого исполнителя.
1: Я давно его знаю, еще с тех пор, когда я начинал слушать кавказскую музыку. Вот. Даже знаю то, что по национальности он чеченец. Вот. Ну, а я поставлю памяти Юрия Шатунова, «Дисконавт».

0: Раз. Ради Джей Светогорский готовится. Я поставлю.
1: Здесь.
0: Женя Отрадная, я тебя очень. А, все, значит, потом я поставлю.
2: Ставь, я трек упустил.
0: Ставь тогда диджей Светогорский что-то от себя, а потом я следом после тебя поставлю.
2: А я хочу поставить заказик, я его нашел. Для моего любимого Данечки. Можно Даню Лахова? Огонь на сердце. Он мой самый лучший и родной. Я его безумно люблю, жду нашей встречи. Он милый очень. Данчо, принимай заказик от своей любимой Настюши. И, пожалуйста, настрой свои уши.

0: Вот такая песенка, прозвучавшая, дорогие радиослушатели. А я, поскольку мы начали раньше, я с вами попрощаюсь до завтра, дорогие радиослушатели. Желаю вам отличного вечера, классных эфиров тем, кто будет вести после меня. А я передаю эстафетную палочку диджей Данчо. Он сказал, что он остается, поэтому, Данчо, тебе эстафетная палочка, а потом, если что, подключится Андрей. Сегодня юбилейно не будет.
1: Окей. Без проблем. Доведу эфирчик. И от меня будет трек вау. Вот такой. Верочка трек называется. В исполнении исполнителя Игорь Балан.

Ну, опять так прозвучало. Ну, а далее прозвучит. Юлия Дара, любимая доченька.

Такая вот композиция прозвучала. Далее прозвучит стимул. По нему скучаешь?

Вот такой трек прозвучал. Немножко я полетал. Бывает. Так. Я поставлю бумер «Седая ночь».

Ну а далее Валдай, хотеть не вредно. И скоро я буду уже передавать эстафету диджея Островок 123.

Так, понятно. В рубке микрофон не алло, не работает. Ладно, с босса также включу. Значит, опять что-то с Волдарья там интересное. Я тогда хочу с вами со всеми попрощаться. Вот такой был классный эфир. И в конце я поставлю песню «Самбо белого мотылька». А всем, кто будет вести эфиры после меня, точнее после нас, я желаю легких эфиров и благодарных слушателей. Ну а песня звучит в эфире. И всем пока-пока. До новых встреч.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Всем привет, привет, привет. С вами диджей Алинка и Островок 123 на Радио Лидер. Хотелось бы поздравить диджей Эвелину с днем рождения, пожелать крепкого здоровья от всей команды Радио Лидер, от нас лично с диджеем Алинкой. Что в этот день пожелать? Самое главное, крепкого здоровья, конечно же, и всего самого наилучшего. Поэтому, диджей Эвелина, еще раз вас с днем рождения и примите такой вот музыкальный подарок от всей нашей команды.

0: Ну что ж, вот и прозвучал первый трек. Диджей Эвелина, еще раз вас с днем рождения от всей нашей команды Радио Лидер. Ну а я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, привет-привет и поставь что-то от себя.
1: Спасибо. Спасибо всем привет, дорогие радиослушатели. Я тоже хочу, в свою очередь, поставить диджею Эвелину с днем рождения, пожелать, самое главное, крепкого здоровья, счастья, радости и всего-всего-всего наилучшего. И будет от меня тоже подарок, песенка. Принимайте.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Затынил, и я поставлю еще один музыкальный подарок для диджея Эвелины. Диджея Эвелина, принимайте от всей нашей команды Радио Лидер еще один музыкальный подарок.

0: Держи микрофон, принимай и ставь что-то от себя.
1: Спасибо, я уже здесь. Так, и поставлю от себя еще один трек для диджея Эвелина. Принимайте от меня еще один подарок.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Я из этого поставлю одну композицию для диджея Эвелины от всей нашей команды.

Так, я уже приняла, и я поставлю еще один трек ко дню рождения диджея Эвелины, и это будет Анастасия Сотникова. Еще раз с днем рождения.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: Я уже принял. И я поставлю еще одну композицию в честь дня день рождения Эвелины. Эвелина, еще раз вас с днем рождения. Крепкого вам здоровья, вам, вашим близким. И трек уже в эфире для вас, диджей Эвелина, от всей нашей команды.

0: Я передаю микрофон диджея Алинке. Держи, поставь что-то от себя.
1: Спасибо. Так, я поставлю от себя композицию, которая называется «Я твой номер один», Дима Билан.

0: Да, Линка, принимай микрофон. Вот такой вот был разгуляй.
1: Спасибо за такой зажигательный трек. Так, а я поставлю от себя вот этот трек. Тоже не менее зажигательный.

0: Astrovox 123 принимай микрофон.
1: Я поставлю композицию «Стала Ева», девочка ушла.

0: Слушай, я передаю микрофон диджей Алинке. Как тебе, Алина? Девочка созрела, девочка ушла. Держи микрофон.
1: Спасибо, очень хороший трек, зажигательный, в общем, очень классный. Так, а я поставлю... Так, вот этот трек. Продолжаем, что называется, танцевать.

0: Спасибо.
1: Островок 123, принимай микрофон.
0: Да, спасибо, уже принял. А я поставлю не менее зажигательный трек от себя.

0: Такой вот заказик прозвучал от нашего коллеги, диджея Данчо. Диджей Данчо, спасибо тебе за такую веселую песню. А я передаю микрофон диджея Алинке и напоминаю, что у нас диджей Алинка пошел второй час нашего эфира.
1: Так, а я выполню тоже музыкальный заказик от диджея Данчо. Так, и диджей Данчо, трек уже в эфире. Принимай.

вот такой вот заказик звучало DJ Dencho. А я продолжаю, и далее прозвучит Ангина с композицией «Болела».

Ну а далее прозвучит музыкальный подарок от меня для всех.

0: Что ж, Баяна-Май прозвучал в эфире на радио Лидера. Я передаю микрофончик с удовольствием диджею Алинке. Алинка,
1: спасибо.
0: Если ты меня слышишь, то возьми.
1: Спасибо, а я слышу, конечно, слышу тебя. Так, а я поставлю трек сейчас. Для тебя, островочек, принимай, пожалуйста. Прям про тебя, мне кажется, этот трек.

0: Что же, это был просто Серега с композицией «Черные ресницы», новиночка. А я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то от себя.
1: Спасибо, а я поставлю свой кавер.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, я уже принял. И я поставлю... Так, сейчас найду композицию. Я поставлю себя. Так, вот такую композицию.

0: Я передаю микрофон диджею Алинке.
1: Дима, а я поставлю не менее классный трек, который называется «Замужем». Слушай.

Принял уже микрофон и поставлю музыкальный заказ от диджея Данчо. Диджея Данчо, принимай свой музыкальный заказ.

0: Я буду с вами прощаться в свою очередь. У нас какие-то проблемы с саунд-нарезом небольшие. Радиолидер почему-то не слышно. Радио люди не слышат. Но будем надеяться, что к 8 часам нормализуется вечера по Москве, потому что в 8 мы с вами, даст Бог, встретимся еще сегодня. А я передаю микрофон, и с вами я не прощаюсь, а просто говорю вам пока-пока, до новых встреч. Диджей Алинка, держи микрофон и тоже попрощайся в свою очередь до 8 вечера.
1: Я тоже, дорогие радиослушатели, с вами прощаюсь. Услышимся еще на радиолидер, думаю. Вот. Так что всем хорошего вечера и всем тем, кто будет проводить свои эфиры после нас, желаем легкого эфира и наладим и надеемся, что все заработает и будет работать все в штатном режиме. Всем пока и хорошего вечера.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных

Так, ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Как вы уже поняли, сегодня у нас с вами будет тематика романса с историей. Это будет особенный эфир, мы будем слушать романсы, но не просто так. У каждой из этих песен есть своя история, иногда трагическая, иногда ироническая, иногда почти забытая. Я расскажу вам ее, а вы просто слушайте. И, может быть, знакомые строки зазвучат для вас по-новому. Устраивайтесь удобнее, мы начинаем. Первый романс. Этот романс был написан в 1846 году. Стихи Владимира Чуевского, музыка Петра Булахова. Тогда никто не мог предположить, что простая песня о надежде станет символом целой эпохи. В советские годы романс запретили. Его называли белогвардейским, упадническим, но он не исчез. Его пели в эмиграции, в лагерях, на кухнях, в кино. Он звучал тише, но не умолкал, потому что «Гори, гори, моя звезда» – это не про политику, это про свет, который каждый из нас ищет в темноте. Слушаем.

Не ту песню загрузила, да, это причем специально выбирала, выбирала. Так, давайте, наверное, следующий я включу этот романс «Гори, гори». Следующий с вами романс послушаем, он-то у меня точно уже готов. Так, этот романс у нас «История безответной любви». Его написал Николай Зубов в 1899 году. Он был скромным чиновником, но влюбился в блистательную Анастасию Вяльцеву, королеву русского романса. Она была на вершине славы, он никем. Он посвятил ей эти строки, и она спела их. Так скромный чиновник вошел в историю через песню, которую поют уже больше века. Слушаем.

Я извиняюсь за качество, потому что у нас даже не на все радио сейчас звук даже проходит. Вот я не знаю, на радио лидер. По-моему, до сих пор нет звука. Что там? Короче, не знаю. И как у меня тоже будет со звуком, не знаю. Короче, изо дня в день все хуже и хуже. Не знаю, что мы будем делать дальше. Так, давайте прослушаем все-таки тот романс, который у меня, он не сразу загрузился, правильный. Следующий романс у нас будет «Гори, гори, моя звезда».

Так, ну что ж, друзья мои, двигаемся далее. Вы, наверное, уже поняли, да, мою беззаветную любовь в романсы. И чтобы не быть голословной, я в сегодняшнем эфире два романса будут в моем исполнении. Ну а далее у нас с вами будет следующий романс. Эти строки Пушкин написал в 1829 году. Признание в любви, которое не требует ответа. Композиторы возвращались к ним десятки раз, но самый известный роман создал Борис Шереметьев и посвятил его Екатерине Керн, дочери той самой Анны Керн, той, которой Пушкин писал «Я помню чудное мгновение». Получается удивительная цепочка. Пушкин любил Анну, Шереметьев любил ее дочь, и оба оставили нам песни о любви, которая не проходит. Слушаем.

Так, друзья мои, приветствую всех, кто к нам только присоединяется. Всем огромный-огромный привет. Мы с вами слушаем романсы сегодня с историей. Следующий у нас будет романс. Очень тоже, я бы даже сказала, такой больше цыганский. Один из самых известных русских романсов в мире. Стихи Евгении Гребенки, опубликованные в 1843 году. Он написал их для своей будущей жены и не ошибся. Позже стихи положили на музыку вальса. Их пел Федор Шаляпин. Их пели в Париже, в Нью-Йорке, в Токио. Простые строки о любви стали гимном русской души. Слушаем, друзья мои, «Очи черные».

Так, друзья мои, случайно вышло. Я вот мне нельзя писать в чате. Я хотела что-то написать, и получается, что я перекинулась на следующий трек. Слушаем «Очи черные» по новой.

Так, ну что ж, друзья мои, а следующий романс у нас, да, как правильно сказал Алексей Владимирович, рвется в бой. У нас Вертинский. Этот роман «Загадка». Его написали в 1924 году композитор Борис Фомин и поэт Константин Подревский. Казалось бы, обычная песня. Но в 1960-х ее прославила британская группа, и она потеснила в хит-парадах самих Битлз. Старинный русский романс, который на самом деле был написан в советское время, покорил весь мир. Вот такая ирония судьбы. Слушаем.

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

Так, а мы с вами переходим к следующему романсу. У этого романса трагическая и загадочная история. Его автор, поэт Иван Макаров, был крепостным. Он замерз в 1952 году на перегоне, а в его сумке нашли стихи. Музыку на них написал Александр Гурилев, тоже бывший крепостной, который получил вольную. Песни, рожденные в неволе, стали символом свободы. Слушаем. Однозвучно гремит колокольчик.

Так, следующий романс у нас будет, который знают все. Слова этого романса написал поэт Николай фон Риттер в 1905 году. Музыку написал Яков Фельдман в 1914 и посвятил он ее своей жене, певице Агриппине Гранской. Именно ее исполнение принесло песне славу. Так личное чувство одного человека стало всенародно любимым романсом. А мы сейчас прослушаем «Ямщик, не гони лошадей» в исполнении Зураба Саткилава.

Так, ну что ж, друзья мои, вот у нас тут на Мегамиксе Алексей Владимирович пишет. Интересно то, что многие романсы стали знамениты благодаря тем, кто уехал из России после революции. Ну, вообще, романсы стали популярны именно в конце XIX века. Естественно, когда старая Россия стала уезжать за границу, они как бы вместе с собой увезли все, что они любили, да, это те же, и вообще во всем мире считается, что романсы – это чисто русские вот романсы, самые лирические, самые мелодичные и так далее. Естественно, вон, как показывают, вот сколько фильмы вот послереволюционные там, в Шанхае или где там они, вот эти всякие вот клубы, всякие ночные эти делали с этими, чуть ли там не дворянские дети были певичками и пели вот эти русские романсы. Естественно, а потом это же очень красиво. И всегда у нас в нашей, в Новой России считались все романсы это белогвардейскими, да, потому что направление считалось враждебным, так же, как потом Битлз и так далее. Да, да, да, поэтому у нас запрещали все, что только могли. А это считали как бы все это как от лукавого, да, тем более романсы. Это потом уже как бы... когда стали писать уже, ну, как бы на новый лад, ну, все равно считаю, все равно считанцы считают романсы, романсы считаются произведениями вот конца XIX века. Вот все популярные романсы, вон, и Пушкин, и кто угодно писали, на их стихи пишут романсы. Так, не будем с вами отвлекаться, двигаемся далее. Следующий романс не менее популярный. Это стихотворение Лермонтова, вот о чем я говорю, да, написал в 1841 году, за несколько месяцев до своей гибели на дуэли. Ему было всего 26 лет. В этих строках предчувствие одиночества и жажда покоя. Музыку на них написали многие композиторы, но самый известный романс создала Елизавета Шашина. Она услышала эти стихи и не смогла не написать мелодию. Слушаем. «Выхожу один я на дорогу».

Так, не думай, Лёш, что все будет настолько плохо, что после моего эфира все мужчины пойдут на дуэли, а женщины пойдут падать под поезда. Вряд ли этого произойдет. И мы с вами просто слушаем красивую музыку. Так, следующий романс у нас будет. Алексей Константинович Толстой написал это стихотворение в 1851 году. Он был на балу маскараде в Петербурге и увидел незнакомку. Позже он узнал, что это Софья Миллер, женщина, которая стала его женой. Он посвятил ей эти строки, а музыку написал Петр Чайковский. И романс стал одним из самых нежных и светлых. Романс «Средь шумного бала» исполняет Георг Отц.

0: Так, следующий романс. Теперь «Ирония, которая лечит». Стихи Марины Цветаевой, музыка Микаэла Таливердиева. Марина Цветаева написала это стихотворение в 1915 году. Оно обращено к ее мужу Сергею Эфрону. И в нем столько горькой иронии, что она становится светлой. Музыку на эти стихи написал Микаэл Таливердиев, и романс прозвучал в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». И с тех пор ее поют каждый Новый год. И сейчас вы ее прослушаете в моем личном исполнении. Слушаем.
1: Мне нравится, что вы больной. Мне нравится, что я больна не вами.

Так, а мы продолжаем. Следующий романс, который знают наизусть. Пушкин написал это стихотворение в 1825 году, встретив Анну Керн в Тригорском. Это было второе их свидание, и оно стало одним из самых известных в русской поэзии. Музыку на эти стихи написал Михаил Глинка и посвятил своей дочери. Роман стал символом любви, который вспыхивает вновь. Так, слушаем. «Я помню чудные мгновения» в исполнении Сергея Лемешева.

Да, друзья мои, романсов было очень много, и, конечно, в одном эфире нельзя объять необъятное. Очень много романсов, которые не вошли сегодня в мой эфир. Вот. Ну, а пока давайте прослушаем то, что уже у меня есть для вас. Следующий романс. Гимн белого движения. Его пели в годы гражданской войны, а потом запретили в СССР. Автор стихов и музыки неизвестный. Это народная песня. Она звучит как воспоминание о потерянном мире, о доме, которого больше нет. Но даже те, кто не знает ее истории, чувствуют эту тоску. Слушаем. Белые акации, грозди душистые.

Так, ну что ж, друзья мои, да, очень грустно, что у нас не на всех радио есть звук. У меня, кстати, потоки включены, и на лидер у меня включен поток. Ну, в общем, я как бы готовилась для всех. Ну, приходите к нам, пока слушайте, что я могу вам сказать. Мы обязательно вернемся, мы обязательно к ним вернемся, обязательно вернемся. Я надеюсь, что они там все наладят в ближайшее время. Так, ну а мы продолжаем с вами слушать романсы с историей. Следующий романс будет не менее популярный. Этот романс прозвучал в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Стихи написала Белла Ахмадулина, музыку Андрей Петров. Это «Прощание», в котором больше любви, чем в иных признаниях. Оно звучит как последняя точка, но в этой точке столько света. А напоследок я скажу Валентина Пономарева,

Да, очень красивый романс. Так, двигаемся с вами далее. Да, и Лариса Дмитриевна там, конечно, тоже была выше всяких похвал. Так, следующий романс написал композитор Николай Харитов на стихи Владимира Шумилина. Он прозвучал впервые в 1910 году и мгновенно стал народным. Это история о любви, которая ушла, о женщине, которая ждет, о хризантемах, которые отцвели, как чувства, как надежды, как сама жизнь. Слушаем, отцвели уж давно хризантемы в саду.

вас давно уж нет, и брожу я вся измученная, и невольные слезы катятся предувядшим.

Так, двигаемся далее, друзья мои, по романсам. Следующий у нас романс, стихотворение Беллы Ахмадулиной. Оно называется «Ни слова о любви». И в этом названии весь парадокс. Она говорит о любви, но только через отрицание. Это голос усталой, но живой души. Голос, который не хочет красивых слов, но все еще чувствует. Слушаем.

Так, ну что ж, друзья мои, кто знает, там мои друзья знают, да, что я тут балуюсь с нейросетями, и там же пишу песни. И, кстати, вот на вот эти стихи Беллы Ахмадулиной я сделала песню. Мне кажется, там немножечко как бы посимпатичнее получилось. Но это потом надо будет сделать целый эфир, чтобы я вас познакомила, как говорится, с творчеством ИИ. Там получаются довольно-таки неплохие вещи. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Следующий романс у нас будет народный. Его пели в деревнях и городах, на фронтах и в тылу. Он про рябину, которая горит красным, как любовь, как боль, как память. Автор неизвестный, но песня живет уже больше века. И будет жить, пока есть осень и рябина. Слушаем. Ах, эта красная рябина, поет Наня Брегвадзе.

Так, двигаемся далее по нашим романсам. Так, следом у нас идет романс, который написал Борис Фомин на стихи неизвестного поэта. Он стал невероятно популярен в начале 20 века. Его пели в салонах, в ресторанах, в эмиграции. Это романс о том, что настоящая встреча одна, а если ее упустить, второй не будет. Слушаем, только раз бывает в жизни встречи.

Я же еще, если вы заметили, старалась выбирать именно таких исполнителей, которые вот максимально приближенные, вот Лемишев, там Вертинский, вот Изабелла Юрьева, у меня там будет еще Алла Баянова, вот так что не обязательно хандра. Почему? Ну вообще как бы да, вот под осеннюю погоду я посчитала будет очень даже уместно. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Следующий роман будет не менее трогательный. Иван Тургенев написал это стихотворение в 1843 году. Оно стало романсом и одним из самых печальных. Это «Прощание с любимой», которая уходит. Музыку написали многие, но самая известная версия Эраста Абазы. Романс звучит как утренний туман, тихо, холодно и безнадежно. Утро туманное, слушаем. Исполняет Федор Шаляпин.

Так, ну у нас с вами на очереди следующий романс, но он как бы тоже про грустную историю. Этот романс написал композитор Евгений Юрьев в 1880-х годах. Он был посвящен его невесте, но она умерла незадолго до свадьбы. Юрьев так и не женился. А романс стал одним из самых светлых и печальных в русской музыке. В нем обещание встречи, которое не сбылось. Романс в лунном сиянии.

Так, ну а я приветствую всех, кто к нам присоединяется на наше радио. Всем большой-большой привет. Мы с вами сегодня слушаем романсы с историей. И следующий романс у нас будет... Называется он «Калитка». Стихи Алексея Будищева, музыка неизвестного автора. Роман стал невероятно популярен в начале 20 века. Его пели цыгане, его пели в салонах, его пели на фронтах. История проста. Он ждет у калитки, она не выходит. Но в этой простоте вся боль ожидания. Слушаем.

Так, двигаемся далее. Романс на стихи Михаила Языкова, музыка Николая Шишкина, написанный в начале XX века. Это гимн ночной тишине, в которой особенно остро чувствуется одиночество. Его исполняли практически все великие русские певцы, и каждый вкладывал в него что-то свое. Слушайте, «Ночь светла» исполняет Людмила Зыкина.

Ох, какие раньше голоса были. Ну, сейчас таких уже не делают. Так, двигаемся далее. Далее тоже очень известный романс, народный, авторство которого приписывают разным поэтам, в основе история женщины, которая ждет возлюбленного, а он не приходит. Шаль становится символом ее любви и ее одиночества. Романс пережил революцию, войны и годы забвения, и все еще звучит. «Темно-вишневая шаль» поет Изабелла Юрьева.

Так, далее у нас будет романс тоже. Ну, все романсы, наверное, известные. Стихи Николая Риттера, музыка неизвестного композитора. Романс о ямщике, который мчится сквозь метель и поет о своей тоске. Один из самых русских романсов по духу, по ритму, по боли. Его пели в царской России и в советское время. Вот мчится тройка почтовая. Леонид Харитонов исполняет.

Так, у нас с вами на очереди следующий романс. Так, теперь будет романс о закате, который помнит все. Романс на стихи Аполлона Карибского, музыка Александра Опеля, написан в начале 20 века. Это размышление о быстротечности жизни и о том, что остается после нас. Тихий, философский, очень глубокий для тех, кто умеет слушать. Глядя на луч пурпурного заката, поет Борис Штоколов.

Так, друзья мои, осталось совсем немного у нас времени, и у меня осталось два романса. Предпоследний из них романс написал композитор Петр Булахов или Булахов на стихи неизвестного поэта. Он звучит как просьба не тревожить то, что уже прошло. Но в этой просьбе столько нежности и боли, что становится ясно, прошлое не ушло. Оно живет в нас и иногда просит тишины. Слушаем. Не пробуждая воспоминаний. Эдуард Хиль.

Так, ну и последний романс на сегодняшний эфир уже звучал в фильме «Жестокий романс», стихи Марины Цветаевой, музыка Андрея Петрова. Это история о любви, которая не боится сгореть, о бабочке, которая летит на огонь и знает, что погибнет, но все равно летит, потому что иначе не любовь. В этих строках вся Цветаева, страсть, обреченность и то самое мужество, которое не жалуется. Итак, слушаем. Будет романс напоследок в моем исполнении.

0: Итак, ну что ж, дорогие друзья, наш вечер подходит к концу. Сегодня мы слушали не просто песни, мы слушали судьбы. За каждой из них любовь, боль, надежда, ирония. И все это живет в романсе. Пусть эти истории останутся с вами. Пусть романсы звучат не как грусть, а как свет. С вами была Танюша. До новых встреч в эфире.
1: Ну что, друзья?

Твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

23 и диджей Алинка. Я извиняюсь, немножко не тот джингл запустил. Вот, поэтому заранее прошу прощения. А я поставлю песенку для диджея Данчо от меня. Диджей Данчо, принимай.

0: Диджей Алинка, привет, привет, поздоровайся с радиослушателями радио Лидера и радио Ночь Любви. В общем, поздоровайся с этими двумя станциями, бери микрофон и скажи что-то и
1: Всем привет! Всем привет, привет! Еще раз, дорогие радиослушатели, да, мы сегодня мы вещаем на две радиостанции прекрасных, это Радио Лидер и Радио Ночь Любви.

Это на самом деле очень здорово, что мы можем вещать сразу на две классных радиостанции. Всех приветствуем еще раз, всех радиослушателей и радиолидер, и радио «Ночь любви», и поставлю от себя композицию вот эту классную, пусть и не новую, конечно. Не буду я у диджея «Островок 123» забирать хлебушек с новиночками, и поставлю старенькое. Вот, трек уже в эфире.

0: Островочек, принимай микрофончик и поставь что-нибудь от себя.
1: Да, я поставлю, ты знаешь, ты меня окунула в ностальгию. Я помню, с этого трека началось наше знакомство, чему я очень рад. Вот. Ну а я поставлю заказик, с твоего позволения. У меня заказик пришел от диджея Кофеек. Она просит поставить Елену Воробей «Часики». Трек уже в эфире. Спасибо, Кофеек, за заказ.

0: Nascosto, io crederei un microfono di Geraldine che поставь что-то от себя или выполни за.
1: Спасибо. Кстати, спасибо за такой заказик классный. Мне даже песенка понравилась, кстати. Но у меня заказиков нет пока что ни на лидере, ни на ночи. Поставлю трек «Вместе мы».

0: Вот такой вот замечательный трек прозвучал, очень ностальгичный лично для меня, очень много замечательных воспоминаний, очень много классных, вот. Ну и трек не менее классный, думаю, вот. Так, Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь, а я пойду пока искать музыкальный заказик.
1: Да, я уже микрофон принял, и я поставлю заказ от Сергея Мартыненко для всех. Стас Михайлов, «Счастье не плачет». Ну что ж, принимай, Сергей, свой заказ и трек уже в эфире.

0: Ну, сейчас я передаю микрофон диджею Алинке. Поставь что-то.
1: Спасибо. Так, а я, как и обещала, выполняю музыкальный заказик от Сергея Марченко. Просит он трек поставить для нежного солнышка. Я выполняю. Кстати, этот заказик к нам пришел с радио «Ночь любви». Трек уже в эфире. Так. Да, трек уже в эфире, принимайте, ребята.

0: Островочек, держи микрофончик и ставь что-нибудь или поставь музыкальный заказик.
1: Не, у меня, ты знаешь, Алина, у меня ничего пока нет, ни на лидере, ни на ночи любви. Я поставлю, раз пока нет заказов. Ева, я не святая, новиночка вот буквально перед эфиром скачана. Поэтому давайте послушаем.

0: Да, вот еще одна новиночка прозвучала от меня, правда, я исполнительницу не ту назвал. Песня называлась «Я не святая». Вот, так что передаю микрофон тебе, диджей Алинка.
1: Спасибо. Мне поступил заказик с портала Островок. Заказал трек Сергей Марченко для диджея Данчо. Сейчас так. Вот. Так что диджей Данчо, принимай от Сергея Марченко подарочек тебе.

Тоже принял микрофон. Спасибо, Алинка, что поставила композицию. Ну, а я поставлю для диджея Данчо от меня музыкальный подарок. Диджей Данчо, принимай от меня.

0: 18. А я передаю микрофон диджей Алинке. Надеюсь, диджей Алинка, ты готов.
1: Конечно, так. Пока заказчиков у меня нет, я поставлю вот этот классный трек.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Принял. Я уже принял, и я поставлю трек от себя для диджея Данчо. Диджей Данчо, принимай.

0: Ну что ж, передаю микрофон диджею Алинке.
1: И вам так, а я поставлю музыкальный заказ от Сергея Марченко «Радио Ночь любви» для тебя, Островок. Принимай.

Ну, спорт, вот такой вот трек прозвучал, а я продолжу, и далее прозвучит музыкальный заказ от Сергея Марченко для нас с тобой, диджей Алинка. И нам с тобой он предлагает послушать Филиппа Киркорова и Макса Распутина «Роза чайная». Давай послушаем, что это такая за «Роза чайная».

Ну что же, я выполнил музыкальный заказик от диджея Данчо для Сергея Марченко. Что ж, Сергей, лови от диджея Данчо.

мысли. Ладно, пока диджей Алинка готовится, я поставлю от себя еще один трек для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай.

0: Ну что ж, попробуем призвать Алинку. Попробуем. Попытка номер два. Держи, Алинка. До связи.
1: Вроде бы на связи. Вроде бы да, на связи. Так. И я поставлю вот этот трек. Слушаем.

0: островочек, принимай микрофончик и ставь что-нибудь.
1: Уже принял и поставлю от себя для всех.

А я поставлю музыкальный заказик от Сергея Марченко для тебя, островок 123. В общем, принимай.

0: Островок 123, принимай микрофон.
1: А, я поставлю, ты знаешь, я знаю, что нас слушают в голосовом чате Островок, поэтому я поставлю для всех, кто слушает нас в чате Островок, и для всех радиослушателей, которые слушают нас на двух станциях, от меня композиция.

0: Nasıl taşlar передаю микрофон своей соведущей Диджей Алинке. Диджей Алинка, если ты готова, то возьми.
1: Спасибо. Так, а я пока нет заказиков. Так, я поставлю, наверное, пожалуй, свой кавер.

Так, ну что, пока у диджея Алинки там какие-то трудности, я поставлю от себя композицию в моем исполнении, поэтому послушаем для всех. У нее там какие-то технические проблемы, поэтому пока поставлю.

0: Ну что ж, держи, Алинка, давай попробуем с тобой связаться еще раз. Держи, Алинка, попробуй поговорить.
1: Да, попытка номер два. Да, попыточка номер два. Спасибо. Так. Сейчас. Сейчас. Сейчас, секундочку, подождите. Я потеряла песенку. Сейчас. Вот. Нашла. Сейчас я ее передобавлю просто. Так. Так. Вот. Слушаем теперь мой кавер. Дайте ходу пароходу.

0: Островок 123, принимай микрофон и ставь что-нибудь.
1: Да, я уже принял. И я поставлю музыкальный подарок от себя для всех. Заказиков у меня нет. Ну, в частности, для диджея Данчо. Я знаю, диджея Данчо этот исполнитель нравится. Поэтому принимай диджея Данчо.

0: Она скажет, Джаринка, я передаю тебе микрофон, у нас не так много времени осталось. Держи микрофон, поставь что-то.
1: Спасибо. И я поставлю музыкальный заказ от Сергея Марченко для всех. Так, принимай, Сергей.

0: Островок 123, принимай микрофончик и ставь что-нибудь.
1: Уже принял, и я поставлю от себя композицию для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай музыкальный подарок от меня.
2: Давай с тобой курить по-цыгански, пачкам.

0: Здравствуйте, вот так вот. А я напоминаю, что курение вредит вашему здоровью. А я передаю микрофон диджею Алине.
1: Спасибо, да, я присоединяюсь, островочек. Действительно, курение вредит вашему здоровью, и это не стоит делать. Так, и в конце нашего эфира, слушай, островочек, у меня к тебе вопрос, сугубо личный, и звучит он так. Ты меня ждешь?

0: вряд ли поможет.
1: Не пойму, почему ты так долго ко мне не выходишь. Не пойму, почему здесь стою, хоть и насквозь промок весь. Упала звезда, наверное, можно загадать желание.

0: знаю мы точно, увидимся позже. Я не пойму от чего. Что-то внутри меня сильно тревожит. Знаю, как ты меня ждешь. Знаю мы.
1: Островочек, после этого трека принимай микрофон и ставь последний трек на сегодня. И я со всеми уже прощаюсь, дорогие радиослушатели. И желаю всем хорошего завершения дня и хорошего дня завтрашнего. И услышимся с вами завтра на радио, на наших радиостанциях. И всем желаю хорошего рабочего дня. И всем пока. И Островок, принимай микрофон и ставь что-нибудь от себя напоследок и попрощайся.
2: Да?
1: И от меня
2: я
1: всем
2: тоже
1: пока.
2: Попрощаюсь. Я тоже попрощаюсь со всеми. Желаю всем тем, кто будет вести на радиостанциях свои эфиры легких.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Сергей Беляев, 49, принимает ваш музыкальный заказ.

Дед, что нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

их и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль в душе годами не стихает.

уж не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

и все в слезах. Придут ренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

негде, по снегу белому. И жалею лишь о том,

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.